0: Где-то три зараза, подрываться на ковру.
1: Ой-ой-ой,
0: ой-ой-ой, сиди, сиди.